0: судно, ставим его в нужное положение и потом медленно опускаем плиту на морское дно. Это напряженный момент. Команда из Hydro собирает...
1: No! We're now with the overlap of China! I'm home, they tell me! But this is gonna...
2: Okay. Hello.
3: Hi.
2: We are in Yokohama.
1: Hello guys, what's up? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog

0: Ja, ik ben niet meer in de rest.
1: Ik ga zo fijn is.
2: Ну что, друзья, раз вас что вы сегодня забрали? Куда я так спешила?
3: Ой, я...

0: No, debe ser visual, porque si no, ¿cómo sincronizas? No, lo aplaudo ya. Tú dices.
1: Whipping in the kitchen. Show the salad. I be whipping in the kitchen. Eat it. Chop, chop.
2: अनवी मम्मा शूटिंग करती है
3: हसुन दाखवा Grandchildren are very pretty.
4: Так, мы с вами находимся около нашего дома на колесах. Вот так он выглядит полностью внешний его вид в разобранном состоянии. В качестве базы используется.
5: Good afternoon, my name is Jennifer Brown, and I am here today to help you plan your leisure trip to China. China is a beautiful country that has many wonderful things to offer. However,

0: красный не горит?
1: А вот горит. Все горит.
0: Давай, двоечка. Все. Двоечка. Двоечка левый боковой.
2: Odin 1, Shores 3.

0: что запись висит, просто не закрывай окошко.
1: Там ничего не видно, просто.
2: На колени! О, Боже! Я говорю, гадости, чувствую, и всякую хрень.

0: together.
1: Невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, мне чуждо.

0: march off parade in Colman Road. Fought the final time. By the right, kick, march.
1: Предоставление удобного сервиса клиентам для их удержания, особенно, что важно для банков в свете отмены зарплатного рабства, как мы все знаем.
2: That's not a trail. What the... Where have you gone? Why am I following you? What the...